друг. Да не знаешь, да дадаш газ. У матери в том пусти глаз. Мъчаш нашия целый град. Гадай, как коровам сад. Най-слушаний интернет радио. Интернет радио. Radio Balkan sluša vas. Muzičke želje su otvorene. Pišite, pozdravite drage osobe i birajte hitove.